0: Пада, то не выпада, потому что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Пады, зичает верьте, что ты робишь субинку всем.
1: Пан, не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший хляс.
0: Ада, то не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым, уже с ними тчал, вот и годою в падне встал.
2: Радио Погода.